0: Салам алейкум, Узбекистан. Я рассам.
1: И я, ваша Роза Зергерли, представляем вам нашу новую песню
0: «Элимнен Тут» на радио Хит FM 90.8.
1: С любовью от нас.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.

0: Hit FM. Musiqiy Drive. Doimo tingla.
1: Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну. И с каждым шагом набор.

что тебе рассказала бессонница. Посиди, поплачь в темноте, словно девочка малая, под раскатистый гром, что в окно не прошло.